0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города. В ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 24 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 13. По северу будет облачно с прояснениями. Днем до 17 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это был хороший удар!
6: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
13: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт», стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6 рублей 98 копеек. Это на 70 копеек больше установленного ранее тарифа. Сейчас 6 рублей 28 копеек за киловатт-час. Для домов с электроплитами и домов сельской местности стоимость достигнет 5 рублей 35 копеек за киловатт-час. Сейчас потребители этих домохозяйств платят за киловатт-час 4,65. Власти Пермского края оказали материальную помощь жителям дома в Кировском районе, который пострадал от беспилотника 7 сентября. По поручению губернатора людям выплатили компенсации за поврежденное имущество. Деньги получили хозяева 7 квартир. Сумму для каждого рассчитывали отдельно, чтобы покрыть ущерб. Ранее им уже помогали с покупкой товаров первой необходимости. Также на прошлой неделе финансовую поддержку получили семья погибших и пострадавшие. Сейчас здание ремонтируют. Скоро рабочие закроют тепловой контур, чтобы подключить отопление и начать чистовую отделку квартир. Фасад дома обещают доделать к 10 октября. Поисковики международной экспедиции обнаружили останки 8

камне 8 часов утра. Вид ми города. Прямо сейчас. Самый утренний и

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 24 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 13. По северу будет облачно с прояснениями. Днем до 17 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренние рейсы и 1000 рублей за международные. По другим данным, 700 и 2000 рублей соответственно. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 2027-2030 годах, после чего необходимость платежей может исчезнуть по мере удешевления самолетов. По информации издания, идею введения нового сбора с авиапассажиров прорабатывают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Инициатива находится на начальном этапе проработки, и пока никаких финальных решений по сумме и методике сбора нет. Оператором платежа может стать Минтранс. Во втором квартале этого года в нашем крае в неформальном секторе были заняты 188,5 тысяч человек, что более чем на 10% меньше, чем годом ранее. По данным исследования Финэкспертиза, доля неформально занятых в общей численности работающих в регионе составила 16%. В целом по России число занятых в неформальном секторе достигло 15 миллионов 200 тысяч человек, что стало рекордным показателем для второго квартала с 2019 года. Удельный вес неформально занятых составил 20,5%, то есть почти каждый пятый трудоустроенный россиянин работает вне официального сектора. Относительно аналогичного периода прошлого года данный показатель вырос на 0,7%. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 24 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 13. По северу будет облачно с прояснениями. Днем до 17 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Абитуриенты педагогических вузов с 2027 года начнут сдавать профильный ЕГЭ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что раньше абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам. К примеру, учитель математики сдавал экзамен по математике. Сейчас вместо профильных экзаменов они сдают ЕГЭ по обществознанию. Цитата. «Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — сказал Кравцов. Отметим, в российских школах зафиксирована нехватка молодых учителей. Почти половина педагогов старше 50 лет. По подсчетам Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое. Минпросвещение уверяет, что спрос на педагогическое образование растет. В нашем крае с начала года зарегистрированы 62 происшествия на воде. 50 человек утонули. Количество происшествий увеличилось в 2 раза, а погибших стало на 72% больше. Всего в минувшем сезоне удалось спасти 16 человек. По итогам первого полугодия доля продукции пермских производителей в Яндекс.Лавке превышает 15%. Об этом сообщили в краевом Минпромторге. Больше всего товаров от пермских производителей представлено в ассортименте молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских товаров, колбасы, мясных изделий, мяса и птицы, водки и ликеров. Отмечается рост пермской продукции в категориях снеки, сладости и безалкогольные напитки. Яндекс.Лавка – сервис доставки готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров, работающий с 2019 года. Им можно пользоваться через приложение или сайт. В Перми Яндекс.Лавка начала работать в мае прошлого года. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Байкамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День подойдет для многих важных дел. Благодаря поддержке звезд вы справитесь с тем, что долго не получалось. Добьетесь отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Многим пригодится опыт, полученный недавно. Вы быстро сориентируетесь в ситуации и не допустите

весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Наука часто требует доказать очевидное. Заголовки вроде «Ученые установили, что свиньям нравится грязь» могут звучать смешно, но постарайтесь вчитаться. Скорее всего, речь идет о чем-то большем. А может быть, все действительно так, просто как звучит, как в случае с исследованиями о том, что ученики, которые делают домашнее задание, лучше справляются с контрольными. Да мы и без ученых об этом прекрасно знаем. Но одно дело житейская мудрость, а другое – наука, эксперименты и статистика. Кошкам плевать на людей, а мужчины предпочитают красоток. Про очевидные факты, подтвержденные учеными, расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 24 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 13. По северу будет облачно с прояснениями. Днем до 17 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь, Спешилово 77.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
10: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
11: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре. Хорошо.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевые власти включили проект строительства парковки в популярном у туристов месте в Губахинском округе в региональную инвестиционную программу. Речь идет о смотровой площадке «Белые скалы», откуда открывается вид на хребет Басеги. Реализация проекта намечена на период до 2028 года включительно. Перед строительством будут организованы проектно-изыскательские работы. Необходимость строительства площадки для туристов рассматривалась краевым правительством в прошлом году. Сейчас автотуристы оставляют машины на обочине дороги, а это небезопасно. Губернатор Дмитрий Махонин поручил Минтрансу построить удобный съезд и парковку. Губахинский округ – один из центров туризма. Здесь идет расширение существующих туристических центров и строительство новых объектов. Чайковская дума приняла решение о введении на территории муниципалитета туристического налога. Его будут взимать с предприятий физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Размер налога в следующем году составит 1% от стоимости услуг по размещению. В 2028 вырастет до 3%, а с 2029 до 5%. Налог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет и членам семей участников СВО. По словам спикера думы Михаила Шубина, в округе работают 24 классифицированных средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха, санатории и иные объекты туристической инфраструктуры. В 2023-2025 годах общее количество ночевок в них составило более 150 тысяч ежегодно. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счет туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные факты, подтвержденные экспериментами, рассказываю сегодня. Если девушка говорит, что ей удобно на каблуках, скорее всего, она обманывает. Если женщина носит обувь на каблуках в наше время, значит, ее либо обязывает дресс-код, либо ей движет тщеславие, предрассудки или ее собственные представления о красоте и женственности. Ученые доказали очевидное, сравнив жалобы мужчин и женщин на боли в стопах. Оказалось, что такие боли – причина 20% всех обращений к терапевту взрослых людей. И почти все пациенты, которые обращаются с подобными жалобами – женщины, которые часто носят обувь на каблуках, больших или маленьких.
0: Прямо сейчас!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Городские птицы могут использовать сигаретные окурки, чтобы выкуривать насекомых-паразитов из своих гнезд, выяснили ученые. В ловушках, заполненных фильтрами от выкуренных сигарет, после 20-минутной экспозиции оказалось значительно меньше клещей, чем в ловушке с чистыми фильтрами, содержащими меньше никотина. Авторы исследования озабочены тем, что увлечение птиц никотиновой обороной против паразитов может плохо на них сказаться, поскольку достоверно известно о канцерогенных свойствах многих веществ, содержащихся в сигаретах.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Yeah.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменятся ставки утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Хавала, Теннет, Волга, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем, наоборот, создать настоящие права в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утили действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30 года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 20%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Четверг, 24 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Днем до 22 градусов, вечером до 13. По северу будет облачно с прояснениями. Днем до 17 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт», стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6 рублей 98 копеек. Это на 70 копеек больше установленного ранее тарифа. Сейчас 6 рублей 28 копеек за киловатт-час. Для домов с электроплитами и домов сельской местности стоимость достигнет 5 рублей 35 копеек за киловатт-час. Сейчас потребители этих домохозяйств платят за киловатт-час 4,65. Власти Пермского края оказали материальную помощь жителям дома в Кировском районе, который пострадал от беспилотника 7 сентября. По поручению губернатора людям выплатили компенсации за поврежденное имущество. Деньги получили хозяева 7 квартир. Сумму для каждого рассчитывали отдельно, чтобы покрыть ущерб. Ранее им уже помогали с покупкой товаров первой необходимости. Также на прошлой неделе финансовую поддержку получили семья погибших и пострадавшие. Сейчас здание ремонтируют. Скоро рабочие закроют тепловой контур, чтобы подключить отопление и начать чистовую отделку квартир. Фасад дома обещают доделать к 10 октября. Поисковики международной экспедиции обнаружили останки 8 военнослужащих рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших под Халкинголом в 1939 году. Как сообщает портал «Пермский край», это было сделано в ходе работы экспедиции в 2025-2026 годах. Всего монгольским и российским волонтерам удалось найти тела 87 бойцов. Погибшие уроженцы Пермской губернии будут доставлены в Прикамье и захоронены с воинскими почестями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про очевидные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Кто бы мог подумать? Повторение материала и отработка навыков, полученных на занятиях, в свободное время помогают усвоить новые знания. Чтобы школьники и студенты не могли сказать, что пользу домашних заданий никто научно не доказал, два экономиста взяли и доказали на примере студентов, изучавших микроэкономику, что те из студентов, которые делали домашние задания, получали более высокие оценки, в основном четверки, и реже заваливали экзамены.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные факты, которые подтвердили ученые, расскажу сегодня. Чем ниже летит самолет, тем меньше вреда он причиняет климату. Проблема в инверсионном следе, который тянется за самолетом. Это плотный слой мелких кристалликов льда. Эти кристаллы отражают тепло, поднимающееся от поверхности Земли, усиливая парниковый эффект и усугубляя глобальное потепление. Оказывается, что этого инверсионного следа практически нет у самолета, если он летит на высоте 7,5 километров. Если все самолеты будут летать низко, то причиняемый ими инверсионный вред для глобального потепления уменьшится на 91%.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Sol.FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: В ритме города. В ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Про факты, подтвержденные экспериментами, рассказываю сегодня. Взгляните на свой рабочий календарь. Сколько совещаний запланировано на следующую неделю? Большинство календарей перегружено приглашениями на совещания, а сотрудники не могут дождаться, когда же эти совещания перестанут отнимать их время. Проанализировав ежедневники сотрудников крупных компаний, ученые пришли к выводу о том, что совещания – отстой. Даже самых мотивированных сотрудников они превращают в недовольных ворчунов. Пользы эти мероприятия не приносят никому, зато у всех отнимают время, которое можно было бы потратить, например, на работу.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилово 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Хит за хитом. Служба информации Соль FM. На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренние рейсы и 1000 рублей за международный. По другим данным, 700 и 2000 рублей соответственно. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 2027-2030 годах, после чего необходимость платежей может исчезнуть по мере удешевления самолетов. По информации издания, идею введения нового сбора с авиапассажиров прорабатывают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Инициатива находится на начальном этапе проработки, и пока никаких финальных решений по сумме методики сбора нет. Оператором платежа может стать Минтранс. Во втором квартале этого года в нашем крае в неформальном секторе были заняты 188,5 тысяч человек, что более чем на 10% меньше, чем годом ранее. По данным исследования Финэкспертиза, доля неформально занятых в общей численности работающих в регионе составила 16%. В целом по России число занятых в неформальном секторе достигло 15 200 000 человек, что стало рекордным показателем для второго квартала с 2019 года. Удельный вес неформально занятых составил 20,5%, то есть почти каждый пятый трудоустроенный россиянин работает вне официального сектора. Относительно аналогичного периода прошлого года данный показатель вырос на 0,7%. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про очевидные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Существует бактерия, которая питается пластиком. Ее нашли немецкие ученые. Они пришли к выводу, что этот вид появился сравнительно недавно. Очевидно, бактерии эволюционировали, научившись питаться этим, казалось бы, несъедобным материалом. Возможно, именно эти бактерии спасут человечество от риска утонуть в отходах полиуретана, одного из самых трудноперерабатываемых типов пластика.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про очевидные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Средняя температура тела здоровых людей снизилась почти на 0,6 градуса за последние 200 лет. С 37 градусов Цельсия до 36,4 градусов. А те, кто живет вдали от цивилизации, стали холоднее на половину градуса всего за последние 16 лет. А еще доказано, что чем меньше человек общается, тем активнее работает у него так называемая дефолт-система мозга. Эта система отвечает за сложные мыслительные процессы, вроде воспоминаний, планирования будущего или представления гипотетических сценариев.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знаете, что самое сухое место на Земле — это вовсе не пустыня Сахара или какая-нибудь другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны ото льда и снега, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих подчас скорости в 320 км в час. В некоторых районах этой области дождей не было уже 2 миллиона лет. Это единственное место на Земле, где можно найти императорских пингвинов. В водах Антарктики обитают ледяные рыбы и белокровки. Это единственное вид позвоночных, в крови у которых нет эритроцитов и гемоглобина, поэтому кровь ледяных рыб бесцветна. Их метаболизм основан только на кислороде, растворенном непосредственно в крови. Такое строение кровеносной системы позволило белокровкам существовать в среде обитания с температурой ниже точки замерзания.
0: Территория фактов. Из Соликамска с любовью.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-2. 246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Абитуриенты педагогических вузов с 2027 года начнут сдавать профильный ЕГЭ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что раньше абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам. К примеру, учитель математики сдавал экзамен по математике. Сейчас вместо профильных экзаменов они сдают ЕГЭ по обществознанию. Цитата. «Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — сказал Кравцов. Отметим, в российских школах зафиксирована нехватка молодых учителей. Почти половина педагогов старше 50 лет. По подсчетам Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое. Минпросвещение уверяет, что спрос на педагогическое образование растет. В нашем крае с начала года зарегистрированы 62 происшествия на воде. 50 человек утонули. Количество происшествий увеличилось в 2 раза, а погибших стало на 72% больше. Всего в минувшем сезоне удалось спасти 16 человек. По итогам первого полугодия доля продукции пермских производителей в Яндекс.Лавке превышает 15%. Об этом сообщили в краевом Минпромторге. Больше всего товаров от пермских производителей представлено в ассортименте молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских товаров, колбасы, мясных изделий, мяса и птицы, водки и ликеров. Отмечается рост пермской продукции в категориях снеки, сладости и безалкогольные напитки. Яндекс.Лавка – сервис доставки готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров, работающий с 2019 года. Можно пользоваться через приложение или сайт. В Перми Яндекс.Лавка начала работать в мае прошлого года. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про факты, подтвержденные экспериментами, рассказываю сегодня. Так называемые циркадные ритмы или биочасы управляют тем временем, когда петухи начинают кукарекать в первые часы утра, а не из-за появления первых лучей или других внешних факторов, заявляют японские биологи. Оказалось, что отсутствие дня или ночи не смутило петухов. Они продолжали кукарекать в те часы, когда в реальном мире наступал рассвет, что свидетельствует в пользу того, что биочасы являются единственным фактором, управляющим временем кукареканья по утрам.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про очевидные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Не недостаток физической активности, хотя это тоже проблема, не болезни, а систематическое переедание является причиной 99% ожирения. Об этом ученые с уверенностью объявили на конференции Международного общества исследования ожирения. С 70-х каждый землянин в среднем прибавил 8 килограммов. И виноваты в этом недоступность транспорта и ненизкая популярность спорта. В национальном и глобальном масштабе единственный фактор – излишек энергии, потребляемой с пищей.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса». В ритме города, в ритме края –

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про факты, подтвержденные экспериментами, рассказываю сегодня. Любовь свиней к лужам – общеизвестный факт, но его причины изучены мало. Ясно, что мокрая грязь помогает свиньям охлаждать тело. Это особенно полезно в отсутствии потовых желез. Но недавно один голландский зоолог опубликовал исследование, в котором описывал поведение ближайших родственников свиней – гиппопотамов и лосей. Наблюдая за этими животными, ученые пришли к выводу, что свиньи любят грязь и лужи не потому, что у них нет потовых желез. Все наоборот. У них не развились потовые железы из-за любви к жидкой грязи, которая заменила им обычные для других млекопитающих способы охлаждения.
0: Сол-ФМ.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-200-53-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевые власти включили проект строительства парковки в популярном у туристов месте в Губахинском округе в региональную инвестиционную программу. Речь идет о смотровой площадке «Белые скалы», откуда открывается вид на хребет Басеги. Реализация проекта намечена на период до 2028 года включительно. Перед строительством будут организованы проектно-изыскательские работы. Необходимость строительства площадки для туристов рассматривалась краевым правительством в прошлом году. Сейчас автотуристы оставляют машины на обочине дороги, а это небезопасно. Губернатор Дмитрий Махонин поручил Минтрансу построить удобный съезд и парковку. Губахинский округ – один из центров туризма. Здесь идет расширение существующих туристических центров и строительство новых объектов. Чайковская дума приняла решение о введении на территории муниципалитета туристического налога. Его будут взимать с предприятий физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Размер налога в следующем году составит 1% от стоимости услуг по размещению. В 2028 вырастет до 3%, а с 2029 до 5%. Налог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет и членам семей участников СВО. По словам спикера думы Михаила Шубина, в округе работают 24 классифицированных средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха, санатории и иные объекты туристической инфраструктуры. В 2023-2025 годах общее количество ночевок в них составило более 150 тысяч ежегодно. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счет туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Интересные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Ученым было известно, что ластоногие используют вибрисы, чувствительные к движению воды, воздуха и механическому воздействию усы, чтобы ориентироваться под водой. А главное, они могут приблизить морду к объекту и по количеству приходящих с ним в контакт усиков определить, большой это предмет или маленький. Ученые обнаружили, что они делают это чрезвычайно быстро. Все решения принимаются меньше, чем за полсекунды.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Про очевидные факты, подтвержденные учеными, рассказываю сегодня. Мы все и так догадывались, а исследователи из университета Небраски-Линкольна вооружились ай-трекинговым оборудованием и доказали. Да, мужчины, встречая незнакомую женщину, первым делом смотрят не на лицо, а на грудь, талию и бедра. Причем тем пристальнее смотрят, чем у женщины больше грудь и разница между объемом талии и объемом бедер.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы...

Снова эта ночь, ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть или что-то больше. Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: хиты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Московская «Динамо» дома проиграла «Борысу». Итог матча фонда чемпионата континентальной хоккейной лиги 1-4. У гостей дубль оформил Гаррет Пилон. 3 очка набрал Джейк Масси. 2 результативных балла заработал Джастин Бейли. У хозяев отличился Никита Коростелев. «Динамо» с 8 очками после 8 матчей занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. «Борыс» набрал 10 баллов за 7 игр и поднялся на 3-ю строчку на Востоке. Чемпион ПФЛ в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал возможное продолжение карьеры в UFC. «Я могу перебить весь легкий дивизион UFC, хоть весь топ-10», приводит слова Нурмагомедова Red Corner MMA. В начале августа Нурмагомедов досрочно победил американца Арчи Колгана в главном бою турнира ПФЛ в Нью-Йорке. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и защитил чемпионский пояс. Этот поединок стал для него последним по действующему контракту с ПФЛ. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании Нурмагомедова. 28-летний россиянин провел 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне опроверг слухи о том, что искал новую команду в летнее трансферное окно 2026 года. На пресс-конференции в расположении сборной Бельгии он заявил, что не обсуждал с кем-либо возможный уход. «Нет, я ни с кем особо об этом не говорил. Я просто наслаждался отпуском и сразу вернулся в Неаполь», — сказал 35-летний футболист. При этом полузащитник признал, что у Наполи возникли трудности на старте сезона 2026-27. Защитник сборной Аргентины и Атлетико Кристиан Ромеро считает, что золотой мяч в 2026 году должен получить его партнер по национальной команде Лионель Месси. «Золотой мяч должен быть у Лео Месси. Пока он не завершит карьеру, это очевидно. Помимо того, что он сделал как игрок за свою карьеру, он по-прежнему лучший в мире», приводит Марко слова Ромеро. В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2026. Церемония вручения золотого мяча состоится 26 октября в Лондоне. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Раскрыта загадка странного феномена. Осьминоги пинают рыб. Зачем, спросите вы? Как выяснили ученые, все не просто так. Прежде всего, осьминоги пинают рыб, потому что кооперируются с некоторыми стайными рыбами для охоты на более мелких рыб и других морских обитателей. Осьминоги ведут их на бой и, как генералы, своими щупальцами перемещают рыб, которые выбились из строя. Интересные факты, которые были проверены экспериментально, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль.ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт», стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6 рублей 98 копеек. Это на 70 копеек больше установленного ранее тарифа. Сейчас 6 рублей 28 копеек за киловатт-час. Для домов с электроплитами и домов сельской местности стоимость достигнет 5 рублей 35 копеек за киловатт-час. Сейчас потребители этих домохозяйств платят за киловатт-час 4,65. Власти Пермского края оказали материальную помощь жителям дома в Кировском районе, который пострадал от беспилотника 7 сентября. По поручению губернатора людям выплатили компенсации за поврежденное имущество. Деньги получили хозяева 7 квартир. Сумму для каждого рассчитывали отдельно, чтобы покрыть ущерб. Ранее им уже помогали с покупкой товаров первой необходимости. Также на прошлой неделе финансовую поддержку получили семья погибших и пострадавшие. Сейчас здание ремонтируют. Скоро рабочие закроют тепловой контур, чтобы подключить отопление и начать чистовую отделку квартир. Фасад дома обещают доделать к 10 октября. Поисковики международной экспедиции обнаружили останки 8 военнослужащих рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших под Халкинголом в 1939 году. Как сообщает портал «Пермский край», это было сделано в ходе работы экспедиции в 2025-2026 годах. Всего монгольским и российским волонтерам удалось найти тела 87 бойцов. Погибшие уроженцы Пермской губернии будут доставлены в Прикамье и захоронены с воинскими почестями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и всегда отличного настроения желает вам команда радио Соль-ФМ. У микрофона Александр Соловьев. Читаю ваш привет, поздравления, признания в любви. И, конечно же, ставлю ваши любимые хиты в наш солено-музыкальный плейлист. Пиши прямо сейчас нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/sol-fm. Также можно написать нам на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ, ну и, конечно же, в Макс. Добавляйся туда, все ссылки на наши координаты ты также найдешь свободно в нашей группе ВКонтакте. Поехали!
0: Соленый алло!
2: За солнцезащитными спрятана грусть моя, я думаю,

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.ru/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

0: слушаете программу по музыкальным заявкам с Алёной Орёвой. Микрофон Александр Соловьев. Начинаю отправлять все самые важные слова, что оставляют наши радиослушатели. Так, Алёна Иванюшина пишет нам. У меня сегодня день рождения, отмечаю с родными. Хочу попросить поставить для родителей песню про родителей и родной дом. Такой песни у нас нет, но подобрал немножко другое. Будет звучать в ближайшее время «Добро на счастье». И также отправляет большой привет всем своим родным. Я их очень люблю, дорожу всеми. Хотя и сложилось так, что одна сейчас на данный момент хочется помириться с сестрой Настюшей. Я такая, какая есть, и каждый имеет право на ошибки. Так или иначе, если ты осознаешь тот момент, когда ты где-то накосячил, это нужно принять, не отпускать, а пойти и извиняться. Ну а если ты знаешь, что перед тобой кто-то накосячил, да прости просто так, да и все, начни заново отношения. Думаю, здесь ничего такого сложного нет. Алёне Иванюшиной огромный привет, помню её из Людиного. Пока мы тоже вели открытую студию, заглядывала к нам и помню, что рассказывала, и в Москве пожить успела, и вернуться обратно нашла себя в своем родном городе Людиново. В Людиново отдельный привет отправляю, хорошего настроения желаю, пишите.
1: С Алёной Алё.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: И к музыкальным заявкам, конечно же. Это очень важно на эту минуту, на этот час, я бы сказал. У нас, кстати, да ладно, не буду я смотреть на время. Как говорится, чем чаще ты смотришь, сколько времени у тебя остается до завершения программы по музыкальным заявкам, тем быстрее она завершится. Поэтому поменьше буду на время смотреть. Нет, глаза сами смотрят. 15 минут уже. Ребят, успевайте, конечно, отправлять свои приветы и поздравления. Все самые важные слова обязаны прозвучать в эфире радио Сальфам, потому что только ты, дорогой друг, умеешь сделать хорошо своим родным и близким. С помощью, конечно же, слов и любимой музыки. Пиши, не стесняйся, нам в группу ВКонтакте, радио Сальфам, в телеграм-канал или же в Макс, везде все озвучу. Прочитаю, озвучу в прямом эфире. Итак, Серега Ильин отправляет свой подмосковный привет Пермскому краю. Вкратце о погоде. Бабье лето продолжается. Передаю привет Елене Алексеевой в Новокуйбышевско-Самарской области. Она что, переехала вдруг неожиданно, что ли? А также всем слушателям радио Сальфам большущий привет. Заряди, пожалуйста, песню из репертуара «Джедая». Обязательно послушаем уже прямо сейчас. Come on down.
0: Соленый Алёк.

0: про газлайтинг и новые решения от Mia Boyka только что прозвучали, прозвучало в эфире радио с LFM Prime. Если что, заказывай свой любимый трек, я его обязательно поставлю, пока я здесь. А время у нас пока еще есть. Владимир Попов отправляет огромный привет любимой теще Лобановой Маргарите. Всего и самого наилучшего, крепкого здоровья, мы тебя очень любим. Также большой привет отправляем от Юлии Вавиловой Любе. Привет адресуем Зачиняевой Татьяне, Савельевой Валентине, Ивановой Веронике. Вы сегодня такие крутые, что даже кофе в чашке встал по стойке смирно и не смеет остывать. Пусть день будет таким же бодрым и безупречным. Очень скучаю по вам. Миша, Ляля, Пчелка, обожаю вас. Ваша Юля подписалась. Пишите и вы. Сделайте этот день добрее с помощью просто теплого, хорошего привета.
1: Соленый алё!

0: Итак, ребят, хочется напомнить о том, что у нас все обновляется. Наш великий сайт solfm.ru, который разрабатывается семимильными шагами. Вот только вот недавно начали им заниматься. Вот прям по максимальной возможной структуре. Так что, если что, заглядывай к нам на наш сайт solfm.ru. Его же ты можешь ярлык на этот сайт закрепить у себя на телефоне, чтобы, если что, можно было взять, нажать кнопочку «Открыть» вместо приложения, предположим, да, и слушать любимую музыку. И там есть очень классная штука. Вот, предположим, такую ситуацию, да, скомпонуем. Ты отправил свой привет на радио. Диджей в ближайшее время, ну, уже сообщил то, что в ближайшее время будут звучать ваши приветы и поздравления. Вот, ты заходишь на сайт, включаешь свою любимую станцию Sol.fm, нажимаешь кнопочку «Запись» и, собственно, записываешь до тех пор, пока диджей не озвучит твое сообщение. Привет или поздравление, или признание в любви. А вот приветы, кстати, вскоре тоже на нашем сайте тоже можно будет приветы оставлять, специальный чат для этого создаю. Сейчас, на данный момент, ты можешь приветы свои оставить в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm, в Максе или в телеграм-канале Радио Sol.fm тоже можешь отправить свое сообщение. Итак, у нас сообщение от Ольги Тряниной. Отправляет она свой привет коллеге Юлии Александровне из 43-го кабинета и попросила ей передать: «Держись! Полчаса осталось и домой!» Заказать захотела вдруг Ольга ту самую песню от Энзро. «Ты не бойся ночи». Не знаю, никогда не любил эту песню, но если людям нравится, то, конечно же, я ее поставлю. Так, заглядывая в чат видеотрансляции, я вот жду, пока появится там еще больше ваших приветов и поздравлений, потому что, ну, люди-то хорошего настроения ждут от вас, между прочим.
1: «Твои правила». Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.fm звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Самое главное одеваться не по моде, а по погоде. Какая погода у тебя сейчас на данный момент? Можешь рассказать нашей группе ВКонтакте, Радио Салифам, уверен, за уж 9 минут-то можно успеть много чего отправить, правильно? Пиши, не стесняйся, отправляй привет, поздравления, признание в любви. Все это у нас в прямом эфире. Итак, у нас на очереди сообщение для Ольги Андреевой. С днем рождения ее поздравляет сестра. Сегодня особенный день, день твоего рождения. Мы спешим поздравить и пожелать тебе всего самого лучшего. Будь счастлива, будь любима. Пусть тебя окружают только хорошие люди. Пусть каждый твой день будет наполнен только радостными событиями. И заветные желания сбудутся как можно скорее. Также у нас сообщение от Натальи Мурашевой. Отправляет огромный привет своим коллегам, Секретовой Верочке и Сазоновой Маришке, а также своим деткам Маргоше и Ванечке. «Вы моя жизнь», пишет Наташа. Вам огромный привет и респект за данное сообщение. Продолжайте в том же духе. Я еще здесь.
1: Соленый Алло.

0: Совсем немного времени у нас остается до завершения программы по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Успевайте, у нас остается около 3 минут. Итак, на очереди у нас сообщение. Это поздравление для Белякова Ивана и Агафонова Александра. С днем рождения вас. Коллега по работе подписался. Я думаю, что у вас на работе будет просто полномасштабный праздник. Поздравляем Ивана и Александра с днем рождения. Далее, большой привет семье Маркеловых. Желаю моему внуку Максиму скорейшего выздоровления. Поправляйся, зайчик мой любимый. Бабушка Наташа подписалась.
1: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: секунды осталось до завершения программы по музыкальным заявкам. Салина, алло, у меня есть парочка приветов, которые уже давным-давно ждут своей очереди. Итак, сообщение у нас первое от Заюши. Огромный привет ей отправляем. Как ее зовут, она не хочет подписываться, но так или иначе важное поздравление для любимого мужа Щербакова Виктора с днем рождения. В первую очередь сегодня я хочу тебя поблагодарить за безграничное терпение и феноменальное спокойствие, за трогательную заботу и настоящую мужскую нежность, за сногсшибающее ощущение счастья и за вечный огонь нашей любви. Поверь, ты лучший мужчина на земле, а я благодаря тебе самая счастливая женщина на свете. Твоя Заюша подписалась. На этом все. Я с вами прощаюсь, желаю каждому слушателю любви и только теплой, хорошей погоды и всегда вкусных слов и приятных эмоций от близких людей. Услышимся завтра в 16:00. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.

0: Сатурнера авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренние рейсы и 1000 рублей за международные. По другим данным, 700 и 2000 рублей соответственно. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 2027-2030 годах, после чего необходимость платежей может исчезнуть по мере удешевления самолетов. По информации издания, идею введения нового сбора с авиапассажиров прорабатывают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Инициатива находится на начальном этапе проработки, и пока никаких финальных решений по сумме и методике сбора нет. Оператором платежа может стать Минтранс. Во втором квартале этого года в нашем крае в неформальном секторе были заняты 188,5 тысяч человек, что более чем на 10% меньше, чем годом ранее. По данным исследования Финэкспертиза, доля неформально занятых в общей численности работающих в регионе составила 16%. В целом по России число занятых в неформальном секторе достигло 15 200 000 человек, что стало рекордным показателем для второго квартала с 2019 года. Удельный вес неформально занятых составил 20,5%, то есть почти каждый пятый трудоустроенный россиянин работает вне официального сектора. Относительно аналогичного периода прошлого года данный показатель вырос на 0,7%. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Как семья, мы большая.

0: радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается преимущественно ясная погода. Утром до 10 градусов, днем до 18. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 5 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Абитуриенты педагогических вузов с 2027 года начнут сдавать профильный ЕГЭ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что раньше абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам. К примеру, учитель математики сдавал экзамен по математике. Сейчас вместо профильных экзаменов они сдают ЕГЭ по обществознанию. Цитата. «Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — сказал Кравцов. Отметим, в российских школах зафиксирована нехватка молодых учителей. Почти половина педагогов старше 50 лет. По подсчетам Высшей школы экономики, число начинающих преподавателей за последние 40 лет сократилось почти вдвое. Минпросвещение уверяет, что спрос на педагогическое образование растет. В нашем крае с начала года зарегистрированы 62 происшествия на воде. 50 человек утонули. Количество происшествий увеличилось в два раза, а погибших стало на 72% больше. Всего в минувшем сезоне удалось спасти 16 человек. По итогам первого полугодия доля продукции пермских производителей в Яндекс.Лавке превышает 15%. Об этом сообщили в краевом Минпромторге. Больше всего товаров от пермских производителей представлено в ассортименте молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских товаров, колбасы, мясных изделий, мяса и птицы, водки и ликеров. Отмечается рост пермской продукции в категориях снеки, сладости и безалкогольные напитки. Яндекс.Лавка – сервис доставки готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров, работающий с 2019 года. Им можно пользоваться через приложение или сайт. В Перми Яндекс.Лавка начала работать в мае прошлого года. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменится ставки утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Haval и Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем наоборот создать настоящие права в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утили действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30-го года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 25%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой! За хитом. Только нас. Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается преимущественно ясная погода. Утром до 10 градусов, днем до 18. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 5 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн-Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн-Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автоин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-2. 253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевые власти включили проект строительства парковки в популярном у туристов месте в Губахинском округе в региональную инвестиционную программу. Речь идет о смотровой площадке «Белые скалы», откуда открывается вид на хребет Басеги. Реализация проекта намечена на период до 2028 года включительно. Перед строительством будут организованы проектно-изыскательские работы. Необходимость строительства площадки для туристов рассматривалась краевым правительством в прошлом году. Сейчас автотуристы оставляют машины на обочине дороги, а это небезопасно. Губернатор Дмитрий Махонин поручил Минтрансу построить удобный съезд и парковку. Губахинский округ – один из центров туризма. Здесь идет расширение существующих туристических центров и строительство новых объектов. Чайковская дума приняла решение о введении на территории муниципалитета туристического налога. Его будут взимать с предприятий физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах. Размер налога в следующем году составит 1% от стоимости услуг по размещению. В 2028 вырастет до 3%, а с 2029 до 5%. Налог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет и членам семей участников СВО. По словам спикера думы Михаила Шубина, в округе работают 24 классифицированных средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха, санатории и иные объекты туристической инфраструктуры. В 2023-2025 годах общее количество ночевок в них составило более 150 тысяч ежегодно. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счет туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Радио соляной столицы.

0: спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Московская «Динамо» дома проиграла «Борысу». Итог матча фонда чемпионата континентальной хоккейной лиги 1-4. У гостей дубль оформил Гаррет Пилон. 3 очка набрал Джейк Масси. 2 результативных балла заработал Джастин Бейли. У хозяев отличился Никита Коростелев. «Динамо» с 8 очками после 8 матчей занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. «Борыс» набрал 10 баллов за 7 игр и поднялся на 3-ю строчку на Востоке. Чемпион ПФЛ в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал возможное продолжение карьеры в UFC. «Я могу перебить весь легкий дивизион UFC, хоть весь топ-10», приводит слова Нурмагомедова Red Corner MMA. В начале августа Нурмагомедов досрочно победил американца Арчи Колгана в главном бою турнира ПФЛ в Нью-Йорке. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и защитил чемпионский пояс. Этот поединок стал для него последним по действующему контракту с ПФЛ. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании Нурмагомедова. 28-летний россиянин провел 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне опроверг слухи о том, что искал новую команду в летнее трансферное окно 2026 года. На пресс-конференции в расположении сборной Бельгии он заявил, что не обсуждал с кем-либо возможный уход. «Нет, я ни с кем особо об этом не говорил. Я просто наслаждался отпуском и сразу вернулся в Неаполь», — сказал 35-летний футболист. При этом полузащитник признал, что у Наполи возникли трудности на старте сезона 2026-27. Защитник сборной Аргентины и Атлетико Кристиан Ромеро считает, что золотой мяч в 2026 году должен получить его партнер по национальной команде Лионель Месси. «Золотой мяч должен быть у Лео Месси. Пока он не завершит карьеру, это очевидно. Помимо того, что он сделал как игрок за свою карьеру, он по-прежнему лучший в мире», — приводит Марко слова Ромеро. В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2026. Церемония вручения золотого мяча состоится 26 октября в Лондоне. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается преимущественно ясная погода. Утром до 10 градусов, днем до 18. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 5 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 октября этого года в Пермском крае начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает пресс-служба ПАО «Пермэнергосбыт», стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами в одноставочном выражении составит 6 рублей 98 копеек. Это на 70 копеек больше установленного ранее тарифа. Сейчас 6 рублей 28 копеек за киловатт-час. Для домов с электроплитами и домов сельской местности стоимость достигнет 5 рублей 35 копеек за киловатт-час. Сейчас потребители этих домохозяйств платят за киловатт-час 4,65. Власти Пермского края оказали материальную помощь жителям дома в Кировском районе, который пострадал от беспилотника 7 сентября. По поручению губернатора людям выплатили компенсации за поврежденное имущество. Деньги получили хозяева 7 квартир. Сумму для каждого рассчитывали отдельно, чтобы покрыть ущерб. Ранее им уже помогали с покупкой товаров первой необходимости. Также на прошлой неделе финансовую поддержку получили семья погибших и пострадавшие. Сейчас здание ремонтируют. Скоро рабочие закроют тепловой контур, чтобы подключить отопление и начать чистовую отделку квартир. Фасад дома обещают доделать к 10 октября. Поисковики международной экспедиции обнаружили останки 8 военнослужащих рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших под Халкинголом в 1939 году. Как сообщает портал «Пермский край», это было сделано в ходе работы экспедиции в 2025-2026 годах. Всего монгольским и российским волонтерам удалось найти тела 87 бойцов. Погибшие уроженцы Пермской губернии будут доставлены в Прикамье и захоронены с воинскими почестями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: А вы знаете, что самое сухое место на Земле — это вовсе не пустыня Сахара или какая-нибудь другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны ото льда и снега, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих подчас скорости в 320 км в час. В некоторых районах этой области дождей не было уже 2 миллиона лет. Это единственное место на Земле, где можно найти императорских пингвинов. В водах Антарктики обитают ледяные рыбы и белокровки. Это единственное вид позвоночных, в крови у которых нет эритроцитов и гемоглобина, поэтому кровь ледяных рыб бесцветна. Их метаболизм основан только на кислороде, растворенном непосредственно в крови. Такое строение кровеносной системы позволило белокровкам существовать в среде обитания с температурой ниже точки замерзания.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается преимущественно ясная погода. Утром до 10 градусов, днем до 18. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 5 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Соль FM. Это радио соляной столицы.

0: ты на любимой волне. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается преимущественно ясная погода. Утром до 10 градусов, днем до 18. По северу будет облачно с прояснениями. Утром до 5 градусов, днем до 16.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Радио соляной столицы.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и пал. Я не знаю, я не понимаю.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я твой филяй.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.